0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения.

0: Синяя мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал авторадио и верил в свою мечту.
0: И вот 4 июня в прямом эфире...
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире авторадио?
3: Возьми мое сердце, мою душу.
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда тем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
5: Акции действуют до конца года.
6: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Ленинграде. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

0: берега, мы с тобой два дурака у рая.
1: Авторадио.
2: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.

Сегодня чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
2: Акции действуют до конца года.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Реклама на авто.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
1: Айда-парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
1: Айда-парк!
0: Яркие каникулы?
1: Айда-парк!
0: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
0: Реклама на авто.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
3: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошки.
6: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Кутузовское шоссе 39.
7: Представляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53 00 12. Окна само.
9: Проспект Строителей 12. Космо.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерзот Ахматович. Украина, П-321-668-001-046-98.
2: Знаете, что объединяет успешных людей? Они ценят свое время, поэтому уборку они доверяют профессионалам. Профессиональная уборка квартиры, коттеджа в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
3: Ну все, интернет и ТВ настроены.
4: И скидка 70% как новому абоненту?
3: Само собой, вы теперь в Малине.
5: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
6: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39-36-36.
9: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обязательно обратитесь к своему кредитору и вам ФСБ. Предложение действует до конца августа.
11: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Акошкина.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айда-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айда-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айда-парк!

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
4: 39-36-36.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию «Актив» 2026 года выпуска.
7: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
8: Тау-галерея, первый этаж.
9: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит радость, снимает тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители, дарите детям воздушные шарики. И пусть учебный год будет счастливым. Для заказов на класс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А. Акция действует по 1 сентября 2026 года.
2: Реклама на авто.

0: Спонсор часа Орестри Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк».

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Строю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой нужно, сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
2: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет-лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Росстата.

0: 3 июля 2026 года. Стоимость указана на капитале актив 2026 года выпуска.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Цех. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39 36 36.
1: Реклама на Авторадио.

Тебя узнал через мили и века. Вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Mambo like a crazy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 7 утра.
1: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи и гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98 88 88. И еще раз 98 88 88.

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж. Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио X с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
3: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина! Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина.
5: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
6: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
7: Проспект Строителей, 12.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39-36-36.
10: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на автора.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
3: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
4: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
5: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
5: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и
4: 10 сентября, возможно, мы позвоним.

0: счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
5: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
7: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-200-8303. Советская 9-30, офис 201.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Как исправить ситуацию? Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
4: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
5: ТАО «Галерея», первый этаж.
6: Реклама.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
6: 6+. Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
7: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
6: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03, 18-40, 18+.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Авторадио.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Да. Хоть все богатства мира не поменяю на любовь с тобой.

0: Диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акция действует до конца года.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39, 36, 36.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина. Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: любви.
1: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Скажи честью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 5 человек погибли при столкновении автобуса с КАМАЗом в Ставропольском крае. Пострадали еще 38 человек, в том числе 10 детей. Один ребенок находится в реанимации. Как сообщила региональная госавтоинспекция, автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находились 43 человека. Водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус ехал в кювет, говорится в сообщении.
3: Про стихию.
2: Число жертв наводнения в Непале достигло 734 человек. Еще 2500 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные правительства. Управление по туризму Непала сообщило, что число спасенных иностранных туристов выросло до 31 человека, среди них двое граждан России, а также граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще 8 туристов пока не установлено. Напомним, наводнение произошло 26 августа в приграничном с Китаем округе Расува. Причиной стали землетрясения и оползень на территории Тибета, которые заблокировали русло реки Лхенде, а прорыв вызвал резкий подъем воды, уровня воды в реке Бахте-Каши на следующий день. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 тысяч метров. Пепловый шлейф распространился в восточном и северо-восточном направлении в сторону Берингового моря. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Сам вулкан Ключевской высотой 4750 метров является самым высоким вулканом в Евразии, говорится в сообщении.
3: Про страхование.
2: Российские банки начали включать риск атак беспилотников в требования к страхованию ипотечного жилья. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников страхового рынка. Пока такая практика применяется точечно, прежде всего для недвижимости в приграничных и других уязвимых регионах. Сам риск БПЛА в договорах указывается не всегда. Он может входить в страхование от терроризма, диверсии или падения летательных аппаратов. Расширенное покрытие может увеличить стоимость страховки примерно на 10-20%. При этом условия отличаются в зависимости от банка и страховой компании. Основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Авторадио рассказал, что пока никакой конкретики по этой ситуации нет.
4: В этой связи, мне в принципе представляется, что эта тема связана именно с конкуренцией в части ипотеки. Те банки, которые будут чрезмерные какие-то экономические условия закладывать в такого рода страховку, скорее всего проиграют конкуренцию, потому что сейчас не так много желающих брать ипотеку. Мы видим, что на 40% сократилось количество ипотечных кредитов, которые люди готовы брать. Поэтому здесь нужно думать о реальной обоснованности этих предложений со стороны банков. Мне представляется, что попытка переложить на покупателя эти риски для тех банков, которые это будут предпринимать чрезвычайно рьяно, закончится потерей доли на рынке.
2: Некоторые страховщики уже включают падение беспилотников или их обломков в базовое покрытие. Курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: главный вопрос.
1: В этот прекрасный выходной день, друзья, хочется задаваться, ну, такими простыми вопросами. В духе, как я сегодня отдохну, например. А что-то философское давайте оставим уже, наверное, на вечера будних дней. Всем привет, это любимое авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Сегодня, кстати, празднуем День шахтера. Большой привет в те регионы, который заканчивается на слово «бас», да, ну, какой-то там угольный бассейн. Ох, сегодня повеселитесь, друзья. Еще День Республики Татарстан, да, привет большой. В Казань там День города, кстати. Ну что, делаем громче, первые автомобильные, движемся только вперед.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Оставят?
2: Конечно. А также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
5: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45 45 46.
6: Мам,

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Предложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
8: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан C-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское, шоссе 39.
9: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
10: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
11: Проспект Строителей, 12.
12: Лето создано для отдыха, а не для уборки. Чистые окна, свежесть в доме и идеально.

0: криз-диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
1: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
3: Музыка

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Ты это сказал?
1: У тебя нет права на ошибку.
2: Крутой мемчик получился.
1: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября.
3: 16+. Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Авторадио.

0: хочешь здесь. Ну, будь здорова, привет.
1: С самыми теплыми и солнечными приветами, друзья, спешу в прямой эфир Авторадио для того, чтобы порадовать вас в начале этого дня. Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, дорогие мои. По-прежнему у микрофона Олег Пивунов, и мы продолжаем эфир любимого Авторадио с прекрасной музыкой. Кстати, проводим, если что, так навскидку, последний выходной лета. Да, и пусть эти слова вас не огорчают. Мне кажется, что в сезоне было очень много прекрасного, ну а сколько еще ждет впереди? Особенно, когда рядом любимая радиостанция и прекрасные ритмы 24/7.

0: Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально? Теннет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Только в августе. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар». Город Саратов. Улица Верхняя, 17.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьекар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
2: Нужна баллонная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car, 55 66 77, улица Аэропорт 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
5: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
7: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айнапарк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айнапарк!
8: Яркие каникулы?
9: Айнапарк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить.

0: сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40 2049. Юридическая компания «Законотека».
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
4: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: плати с ТПэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. ТПэй. Учитываются покупки через ТПэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ТПэй.ру. АО ТПэй 0+.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, ТБанк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. ТБанк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО ТБанк.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Европа планирует вернуться к обсуждению вопроса использования российских активов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Швеция, Нидерланды, Испания и Польша под

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Для финансирования Украины. Европейские столицы опасаются, что уже согласованной помощи Киеву окажется недостаточно. Об этом пишет Financial Times. Предыдущая попытка реализовать такую схему попробовалась в декабре 2025 года. Бельгия выступила против из-за опасений, что в случае судебных исков со стороны России именно Брюсселю придется нести финансовую ответственность. По данным Financial Times, позиция бельгийских властей с тех пор принципиально не изменилась.
2: Про ДТП.
1: Количество раненых в результате аварии на Ставрополе возросло до 38 человек. Еще 5 человек погибли. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. Предварительно в автобусе находилось 43 человека. ДТП произошло на 3-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Автобус двигался из Грузии в сторону Москвы.
2: Про здоровье.
1: Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, например, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, скумбрия, сельдь и лосось, и природные антисептики, например, лук,

0: минуты активности в день.
1: Про рекомендации.
0: В преддверии сезонной смены шин на рынке активизируются продавцы контрафактной продукции. Первый и самый надежный способ проверки подлинности – государственная система маркировки «Честный знак». Достаточно установить приложение и навести камеру на QR-код с заводской этикетки. Система покажет бренд, страну производства и дату выпуска. Если кода нет или он не считывается, покрышка может казаться поддельной. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал Авторадио, что делать, если обнаружили поддельную зимнюю шину.
2: Резина – это 50% автомобиля. От резины зависит, насколько безопасно будете передвигаться на автомобиле.
3: Как вообще резину подделывают? Осталась какая-то резина старая с оттертым протектором.
2: С боков счищают год и неделю выпуска, наносят новую маркировку, а у нас резина не может служить больше 5 лет. И это может грозить тому, что на поддельной резине вероятность того, что эта грыжа взорвется и унесет за нос автомобиль, достаточно высокий. Если обнаружили, что резина поддельная, лучше максимально быстро ее поменять на оригинальную. Пусть даже будет она не какого-то фирменного бренда, но хотя бы она будет новая, ну, соответственно, и более безопасная.
0: Кроме того, надежные бренды всегда предлагают четкие гарантийные условия, поэтому перед покупкой стоит уточнить, какая сервисная поддержка предоставляется. Курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Проведем кадастровые работы, изготовим межевые и технические планы, оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи и гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз, 98-88-88.
6: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует!
7: А я при чем? Иди в Полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
8: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай.

0: опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
2: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5.

0: все после ДТП.
1: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер Авто Саратов действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер Авто. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
2: Belgi. Надежность в движении.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Цените уют и удобство? Изготовим столешницу, барную стойку, подоконники или мойку из искусственного камня. Роскошь, которую можно позволить уже сегодня. Изделия из искусственного камня. Компания «Кронос». 60-07-66. Саратов, Крымский проезд 3.
5: Ну все, интернет и ТВ настроены.
6: И скидка 70% как новому абоненту?
5: Само собой, вы теперь в Малине.
7: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной картой.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
10: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Реклама на Авторадио. 39 36 36.
12: Музыка

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: И участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тебанк». Учитываются покупки через ТБ от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тебанк» 0+.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Тебанк».
11: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
12: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился.
12: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: Топ покупок месяца.
15: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: А мода C5. Добавить стиля.
15: JQ J7. Впечатлить друзей.
14: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
17: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
16: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова.

0: Реклама. Все виды ограждений в Барко. Профнастил, штакетник, 3D-сетка и эксклюзивная новинка этого сезона. Забор жалюзи. Современный дизайн, проверенное качество, расчет и доставка. Барко. Качество наш профиль. 754-100.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля собственное производство. Честные цены. Саратов, 37-50-50.
3: Нужен забор? Тогда точно к нам. Завод «Металлопрофиль» предлагает профлист, штакетник, металлосайдинг, европрофиль и стильные заборы-жалюзи. Невероятная мозаика решений. Выбери свой эксклюзивный забор. Гарантия на толщину металла, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Завод «Металлопрофиль». Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
4: Акции действуют до конца года.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39, 36, 36.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
11: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 400.
12: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
13: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
12: Ого, а если я разболеюсь?
13: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.

0: решение.
1: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Ингельс полиграфическая 85Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Официальный дилер «Лада Премьекар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьекар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
3: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25-50-50. Круглосуточно.
4: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне по бокам

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России появится единый стиль для QR-кода. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября универсальный код будет использоваться как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант оплаты и завершить платеж.
3: Про регион.
2: Густой смог и плотный туман накрыли Якутск сегодня утром. Причиной задымления стали лесные пожары на территории республики и Красноярского края. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора региона, превышения уровня вредных веществ в воздухе нет. Однако специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, в том числе занятия физкультурой. Без необходимости также не стоит выходить на улицу и держать окна и форточки закрытыми. При появлении сухого кашля, одышки, головокружения или першения в горле необходимо немедленно обращаться в больницу.
3: Про автомобили.
2: При нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций первыми глобальными брендами, которые вернутся на российский рынок,

0: Эксперт придут японцы, это Subaru, Mazda и Toyota. Некоторые бренды, включая Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen, могут не вернуться вовсе. Исключение составляет BMW, которая сохраняет офис и неофициально поддерживает дилеров в части поставок запчастей и доступа к сервисам.
1: Про еду.
0: Россияне в среднем в 2025 году потребляли 2500 калорий в сутки. Такие данные публикуют РИА Новости со ссылкой на Росстат. Ежесуточно рацион включает 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров и 82 грамма белков. С 2024 года среднесуточная калорийность практически не изменилась, уменьшившись лишь на 16 калорий, но при этом выросло число людей с поставленным диагнозом ожирения. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Авторадио, из-за чего люди набирают вес.
2: Для активных женщин, допустим, да, иногда и 2500-1000 килокалорий, это тоже может быть норма, но это при большой активности. В среднем, конечно, калораж должен быть гораздо ниже. Если говорить про средний калораж, то 150-200 углеводов в сутки – это норма. 300, конечно, это перебор. Но и мы опять же смотрим на тарелку, что в этих углеводах. Если это углеводы из полезных круп, из овощей, то есть та же клетчатка, это один разговор, но это набрать очень сложно. Но если это рафинированные продукты, если это сладкие напитки, газировки, то, конечно, человек начинает переедать и даже иногда зачастую больше, чем 2500 калорий. Поэтому здесь соотношение и малоактивного образа жизни, и вот этой доступной быстрой еды, которая употребляется на ходу, из-за этого, конечно, калораж растет.
0: Тем временем молодые россияне стали в 3 раза больше есть фастфуд. Также более половины опрошенных признали, что любят поесть на ночь. Курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер 1 в России.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Вспоминанием такой теплой ностальгии, да? А почему и нет? Авторадио рядом с вами, друзья, у нас прекрасная музыка, которая настраивает на любые эмоции, но исключительно хорошие и исключительно позитивные. Зовут меня Олег Пивунов, всем здравствуйте и прекрасного дня, дорогие мои.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки.

0: партнерами Долгиссия уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: Попали в ДТП? Звони.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. И получение на zon.ru/16+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ты дома. Слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: показаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
2: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
3: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Официальный дилер Lada Premier Car предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47 400.
6: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты, город Саратов.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 и Asavto все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Asavto на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
8: Tenet T7 – лидер продаж спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 5 2.
10: Окошкина! Более 30 лет завод «Металлопрофиль» создает надежные решения для кровли. Металлочерепица «Бавария», «Венеция», «Голландия», неизменная классика «Монтеррей» и «Каскад». Комплектуем под ключ. Бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль», Саратов, Песчано-Умёцкая, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
11: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
12: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мерфер».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Дагестане 30 тысяч жителей остались без электричества. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах трех районов и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. В общей сложности в зону отключений попали 33 тысячи жителей. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 6 вечера сегодняшнего дня, говорится в сообщении. В филиале Россети «Северный Кавказ» ДАК «Энерго» уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов.
3: Про ДТП.
2: После ночного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого 6 человек погибли и более 30 пострадали, в Железноводске развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин. Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м километре трассы «Кавказ» возле Железноводска. Пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и опрокинулся в кювет. Предварительно виновником мог стать водитель автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большой груз. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
3: Про рекомендации.
2: Привыкание к тревоге может быть опасно. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Если тревога, бессонница или подавленность развиваются месяцами, человек воспринимает их как норму, что в дальнейшем может привести к более серьезным проблемам. Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала авторадио, как уменьшить тревогу.
4: Важно наладить сон, делать техники релаксации. В первую очередь это хорошие техники дыхания. Есть простое дыхание по квадрату. 4 счета вдох, 4 счета задержка, 4 счета выдох, 4 счета задержка еще раз. Человек успокаивается, расслабляется и в моменте снижается тревога. Но самые эффективные способы – это когда человек какое-то время находится в расслабленном состоянии с теплой водой или прослушивание звуков природы. Важно, чтобы это было регулярно и человек имел эту привычку. А если возникают какие-то сильные конфликты и тревога не уходит, то обращаться вовремя к специалистам и решать это быстрее, чтобы не уйти в хроническое состояние.
2: Специалисты отмечают, что не стоит ждать, когда человек сам поймет, что ему нужна помощь. Родственники замечают проблему раньше пациента. Поводом обратиться к врачу должно стать состояние, когда симптомы начинают управлять жизнью и мешают работать и строить отношения. Официальный курс доллара на выходные и понедельник.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Сейчас уже 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Антон Карабанов, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: А вот Авторадио без выходных, без остановок в пути, друзья, делает ежедневно вашу жизнь ярче, надеюсь, счастливее, ну и иногда, кстати, богаче. Да, впрочем, об этом через несколько мгновений, а звучащую прямо сейчас песенку я бы рекомендовал запомнить.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Итак, друзья, счастливый сезон игры «Много денег».

0: квартфинала. Закрыла благодаря игре «Много денег» автокредит на 1 300 000 рублей. Да, друзья, неплохо. И Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга, получивший 1 000 000 рублей, о котором давно мечтал, во втором суперфинале. До третьего остаются считанные дни, 10 сентября. Любая ваша мечта может стать реальностью. И когда я говорю «любая», то не шучу. Вот вам несколько реальных примеров. Путешествие на Северный полюс, изба Бабы-Яги на берегу Волги или покупка 500 овец. Как вам? Все это реальные мечты наших слушателей. В общем, добавляйте свою и ждем третий суперфинал 10 сентября. Ну а пока призовой фонд 19 тысяч рублей, которые превратятся благодаря спонсору игры в 38. А это уже приличные деньги, согласитесь, друзья. Ну и давайте определяться, кто же сорвет сегодня такой куш. Останавливаю авторадио-рулетку для этого. И судьба сегодня предлагает испытать удачу Ирине из Краснодарского края. Мечта у нее — купить квартиру, да. Ну, абсолютно с Ириной солидарен, и давайте выясним подробности, где ей нужна квартира, тем более она живет в Краснодарском крае. Может быть, хочется с видом на море или наоборот, подальше, так сказать, от морского побережья. Если все готово, тогда создаем в эфире тишину и набираем номер Ирины. Ирина, очень прекрасно. Есть заявка на победу уже, это Ирина на авторадио. Он прозвучал. Будем надеяться, Ирина у нас доступна, не спит, не отдыхает в этот выходной. И самое главное, слушала прямой эфир авторадио, чтобы выиграть сегодняшний банк.
1: Приветствую.
0: К сожалению, Ирина проспала свое счастье, свой момент, ну или, не знаю, не поверила ему, наоборот, своему счастью. Друзья, будьте внимательны очень. Каждый номер, хоть и участвует много раз, но прямой эфир авторадио очень важно слушать. Очень важно. Ну что ж, наша игра продолжается. В любом случае, за гимн авторадио сегодняшняя наша героиня получает 3000 рублей, точнее, удвоенную сумму за счет нашего партнера Озонбанка. И, соответственно, на ее карту Озонбанка уходит 6000 рублей. Ну а призовой фонд наш составит уже 21 000 рублей, которую в следующем игровом эпизоде можете выиграть именно вы, друзья. Для этого я запускаю авторадио-рулетку вновь. Замечательно, теперь шанс есть у каждого. Ну а наша игра «Много денег» продолжается. И хочу еще раз напомнить вам, что слушать прямой эфир авторадио очень важно, если вы хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег. Желаю каждому из вас удачи и помним, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. Ну а удвоить свои шансы на победу вам, конечно, поможет специальный мечтабот, опять-таки на знаменитом нашем сайте авторадио.ру. Так что времени не теряем, заходим и становимся ближе к осуществлению своей мечты. Всем удачи!
2: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы.

0: 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
1: Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39 36 36.
6: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
7: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Да из нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки. Это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на t.ru. АО

0: Зон. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
10: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
11: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
12: Вот это я понимаю шоу.
11: В кино с 3 сентября.
13: 16+.
14: Авторадио.
15: В сердце моем ты будешь всегда. Я помню о том, каким был сердцем.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг, качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17, телефон 47-400.
2: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
3: Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+ – это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi «Партнер Авто Саратов» действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi «Партнер Авто». Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
4: Belgi. Надежность в движении.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Сначала

0: столице час дня.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минтрансе рассказали об изменениях в правилах перевозок. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности.

0: Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги.
1: Про спорт.
0: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира 26-го года на дистанции 500 метров. Спортсмены завершили дистанцию за 1 минуту 39 секунд. Чемпионат мира по гребле проходит в польской Познани с 27 по 30 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе.
1: Про продукты.
0: 1 января в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Согласно новому стандарту, называться пивом сможет только продукт, в котором доля солода составляет не менее 80%. Несложных ингредиентов может быть не более 20%, при этом сахаросодержащих продуктов среди них не более 2%. Добавленный спирт будет запрещен, допускается только естественное брожение. Если напиток не соответствует этим требованиям, он будет считаться пивным напитком и не сможет маркироваться как пиво.
1: Про школу.
0: Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей, иначе он может быть трактован как взятка. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве. Законом не ограничено количество подарков, однако стоимость каждого не должна превышать установленный лимит. При этом цветы все же остаются самым популярным подарком для учителя. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала Авторадио, какие цветы подойдут для учителя на 1 сентября.
2: Проверенная классика – это всегда надежно, то есть роза. Традиционный подарок, традиционные цветы, которые дарят в любом случае. Поэтому это уже беспроигрышный вариант. Если вам хочется как-то отличиться, то вот я имею в виду в этот сезон,

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Классический вариант – это хризантемы. Одноголовые хризантемы, они очень разные по виду, по цвету. То есть, как бы такой букет из, скажем, одноголовых хризантем для человека, который увидит впервые, это тоже надежный вариант.
2: Если же ваш учитель мужчина, то также можно подарить ему букет, отмечает эксперт.
1: Традиционно мужские цветы – это, скажем, георгины, гладиолусы и те же самые хризантемы. Если розы именно хочется подарить, то это уже какие-то более темные окраски, такого бордового цвета, ну, такие вот строгие цвета.
2: В Роскачестве также рекомендуют выбирать подарки, которые не вызовут сомнений. Курс доллара на выходные и понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

Тима. Если вдруг случается так, что в выборе второй половины все мимо, буквально, да, друзья, мимо кассы, скажем так, то у меня родилась идея. Есть, безусловно, сервисы, которые помогают людям встречаться, знакомиться. Опять же, старые добрые знакомства на улицах, уж не знаю, практикует их кто-то или нет. Но вот вам такая новинка лично от меня. Например, знакомство-караоке. То есть собираются люди и вместе исполняют любимые песни. Поют. И если дуэт удается, то, мне кажется, можно и развивать отношения. Можно сегодня попробовать, кстати. Прекрасный день, уикенд, последний выходной день лета. Рискните, спойте с кем-нибудь, вдруг получится. Зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио. Привет всем.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
4: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
5: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
4: А дизайн-проект предоставят?
5: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
4: Мне подходит. Поехали.
5: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 5773

0: 77. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57 73 77. О, Элвис Премиум. Не оферта.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
2: Ограниченное предложение от официального дилера Автоцентр Юбилейный. Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду Авторадио полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
3: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: 1-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами. Просторные гостиные. Зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
5: Чистая кухня, блестящая ванная, свежий воздух, идеальный порядок. Нет, это не реклама отеля. Это работа «Лемур Клининг». Профессиональная уборка квартиры домов в Саратове и Энгельсе. «Лемур». Чистота, которую видно сразу.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: С Днем Знаний! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Пряники шоколадные. «Старый пекарь». 450 граммов. 103 рубля 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
12: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
13: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
12: «Маменькин сынок» — новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
14: Мой сын никуда не поедет от меня.
12: На телеканале Ю.
15: Для зрителей старше 16 лет.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте WebEdge.

0: деньги в мире финансов, а родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск или выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vamprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Авторадио.

современном мире действительно, друзья, чтобы получить результат или какую-то услугу, стоит один раз буквально нажать на кнопку, и вуаля, все работает. Вот такая вот фантастика. Ну а, кстати, это касается и прямого эфира Авторадио. Здесь можно даже ничего не нажимать. Просто скажите умной колонке «Включи Авторадио», и все, вы погружаетесь в мир прекрасной музыки и чудесного настроения. Собственно, как и сейчас. Здравствуйте, дорогие мои. Зовут меня Олег Пивунов. Вместе продолжаем движение только вперед. И как она

0: реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов

0: автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Официальный дилер «Лада Премье Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премье Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47 400.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
3: Хочешь классный день рождения для

0: Лабковской.
1: Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
0: Голландия. Неизменная классика Монтерей и Каскад. Комплектуем под ключ. Бесплатный замер и расчет. Организуем доставку. Доверьтесь профессионалам. Завод «Металлопрофиль». Саратов. Песчано-Минская, 43В. Телефон в Саратове 48-99-11.
2: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
7: Конечно, это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
6: Ого, а если я разболеюсь?
7: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу увижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
2: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс полиграфическая 85Б.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Бесплатная доставка цветов по Саратову и Энгельсу.
9: Город цветов. Здравствуйте.
8: 25 50 50. Круглосуточно.
10: Свидетельство 64 номер 0023289 от 17 января 2008 года.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: Тау галерея первый этаж.
13: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров.

0: Главная новость к этому часу. В Кремле объяснили визит в Москву американского чиновника. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не была связана с визитом директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова при Три Новости. Ранее Песков сообщал, что контактов Путина с посетившим Москву главой ЦРУ не было. Джон Рэдклифф совершил неанонсированный визит в столицу 25 августа. Это первая известная поездка Рэдклиффа в Россию после его назначения директором ЦРУ. 29 августа Владимир Путин встретился с Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Августа Владимир Путин встретился с Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво. Главы государства обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки.
2: Про стихию.
1: Власти Непала предупреждают о возможных новых наводнениях и призывают жителей сохранять бдительность на фоне того, что уровень воды повышается в реке Бахте-Каши. Одно из последних предупреждений было выпущено после того, как власти КНР сообщили непальским коллегам о повышающемся уровне воды. Спасатели же продолжают, в свою очередь, работать на месте наводнения. По данным экстренных служб Непала, погибли 752 человека, 2500 числятся пропавшими без вести. Со стороны Китая, по информации властей, погибли 16 человек, 546 пропали без вести. Жители одного из наиболее пострадавших районов, Тхандинга, начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить разрушения. Многие дома уничтожили практически полностью, некоторые из них были затоплены.
2: Про школьников.
1: Неврологи советуют не пытаться резко перестроить режим сна школьников перед началом учебного года. Как пишет Арти, если заставлять ребенка раньше ложиться в кровать или специально утомлять его вечером активными играми и спортом, эффект может быть обратным. Из-за перевозбуждения ему будет сложнее заснуть, а сон может стать беспокойным. Резкая смена режима также может ухудшить концентрацию внимания и эмоциональное состояние ребенка.
2: Про авторадио.
1: Друзья, ровно 10 дней осталось до момента, когда Авторадио исполнит еще одну мечту наших слушателей. Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят всей семьей отправиться к океану. Один из слушателей Авторадио мечтает о собственной ферме по выращиванию осетров. Один из вас хочет жить в квартире с видом на Газпром-арену. Желаний у вас множество, и все они разные, а для Авторадио нет ничего невозможного. Мы исполним любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Чье-то исполнится уже 10 сентября. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Авторадио. Номер один.

Друзья, ну если говорить прямо, то солнце над эфиром Авторадио не заходит. Да, вот такая вот метафора. Знаете, у нас здесь всегда светло, всегда хорошо. И, собственно, так же должно быть в ваших сердцах и ваших душах. Потому что первая автомобильная дарит всегда и хорошую музыку, и, конечно, возможность поздравить своих близких, родных, передать приветы. Опять-таки, юбилеи у друзей, юбилеи свадеб и другие прекрасные поводы, которые

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: И стартуем уже вместе с рубрикой «Авторадио поздравляет». И у нас первое сообщение от Натальи. Здравствуйте, любимое Авторадио. Привет, Наталья. Хочу передать привет и поздравить своего любимого мужа с его профессиональным праздником. Днем Шахтера. Совершенно верно, друзья. Хочу тоже присоединиться. Это очень мужественные и крепкие люди. Эти аплодисменты, конечно же, им. Потому что работа это связана с опасностью, конечно, и она очень важна. В общем, мы гордимся вами. С Днем Шахтера. Желает Наталья своему супругу крепкого здоровья и долгих лет жизни. Твоя любимая жена Наташенька, спасибо большое за то, что ты есть. Еще у нас большой привет от Зили, привет Авторадио. Это воскресенье оставит только теплое послевкусие. Огромный бодрящий привет Тимофею. Мы, как обычно, на связи, все в делах и готовимся к понедельнику. Но скоро обязательно увидимся. Да, действительно, это воскресенье последнее. Последний выходной лета, и должно остаться прекрасное, великолепное послевкусие. Как, собственно, и от самого уикенда, так и от самого лета. Я абсолютно уверен, что у каждого из вас есть масса воспоминаний, которыми вы готовы поделиться. Так что пишите к нам в эфир +7 915 459 2020. Жду с нетерпением.

Прекрасным женщинам и замечательным мужчинам, слушающим авторадио, напоминаю наш номер эфирный +7 915 459 2020. Отправляйте свои сообщения, друзья, с поздравлениями. Да-да, именно эта рубрика работает весь час. Зовут меня Олег Пивунов, и авторадио будет поздравлять до, собственно, 3 часов дня по Москве. Друзья, что хочется вам сказать? В первую очередь, конечно, подписывайтесь, да, от кого эти сообщения, это очень важно. С днем шахтера любимого Казаренко Виталия, брата Юрия и дядюшек Юру и Борю, и всех причастных новошахтинцев, или новошахтинцев, простите, не знаю. Здоровья, добра и мира над головой. Екатерина из Люберец пишет, ну что ж, еще раз поздравляем, да, сегодня этому празднику много сообщений будет, я так понимаю, посвящено. День шахтера, кто не знает, отмечает сегодня наша страна. Любимая авторадио, пишет Татьяна. Наш городок тоже шахтерский. А сегодня у нас еще и день города Донецк, Ростовской области. От всей души поздравляю шахтеров нашего города и жителей с праздниками. Счастья вам, крепкого здоровья и мирного всем неба над головой. С уважением, Татьяна Токмачева. Спасибо большое, Татьяна. К поздравлениям присоединяемся. Да, и большой привет еще от Константина в Татарстан. Сегодня день нашей республики и день любимой Казани. Прекрасно. Мне кажется, друзья, это заслуживает аплодисментов, безусловно. Прекрасная Казань, прекрасный Татарстан. Привет вам, ребята, и, конечно,

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Ну все, интернет и ТВ настроены.
3: И скидка 70% как новому абоненту?
2: Само собой, вы теперь в Малине.
4: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39-36-36. Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantics теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car 55-66-77. Улица Аэропорт, 20. Esteo Exlantics. Технологии будущего.
8: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама на автора.

Друзья, если вы еще не знаете, как ваши поздравления, ваши приветы, ваши сообщения попадают в прямой эфир Авторадио, то напомню, все это очень просто. СМС-сообщение на номер +7 915 459 2020. Также работает мессенджер Макс, используйте его, и все будет хорошо. Зовут меня Олег Пивунов, продолжаем прямой эфир, и программу Авторадио поздравляет. Привет, Авторадио, пишет Александр нам. Прошу вас, поздравьте нашу семью с годовщиной свадьбы. 24 года вместе. Александр и Лариса. Ну, опять-таки, да, заслуживают аплодисментов, друзья. Такие чудесные слова, да и вообще, 24 года быть вместе, быть счастливыми. Хороший пример. Большое спасибо вам, Александр и Лариса. Что называется, будем учиться

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Ну, узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
4: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11177 4649 15 00. Москва.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкус. Патрон, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Ну, если почаще повторять себе какие-то приятные слова, друзья, делать установки и заниматься аутотренингом, то, конечно, получится. Все будет прекрасно и не иначе, ведь рядом с вами Авторадио, и это последний выходной лета, друзья. Теплый, надеюсь, во всех регионах, приятный, солнечный и замечательный. Много хорошей музыки и, конечно, ваши теплые слова в эфире, которые попадают посредством отправки сообщений на номер +7 915 459 2020. Авторадио продолжает поздравлять. И Логинова Екатерина прислала нам прекрасное сообщение. Она поздравляет свою любимую коллегу и подругу с юбилеем. 5 лет на заводе АПЗ. Не знаю, что вы производите, друзья, но когда женщины работают на таком серьезном предприятии, которое называется завод, это дорогого стоит. Собственно, Екатерина желает подруге следующие годы ходить с такой же счастливой улыбкой, как и в первые 5 лет. Не знаю, на работе, если вы счастливы, то вам либо хорошо платят, друзья, либо маячит, наоборот, какая-нибудь прекрасная премия. Ну, или вы просто любите то дело, которым занимаетесь. Этого я вам тоже от себя и желаю.

0: поздравляет. Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-843-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в августе остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль» 45-45-46.
5: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Нужен забор? Тогда точно к нам. Завод «Металлопрофиль» предлагает профлист, штакетник, металлосайдинг, европрофиль и стильные заборы жалюзи. Невероятная мозаика решений. Выбери свой эксклюзивный забор. Гарантия на толщину металла, бесплатный замер и расчет. Организуем доставку.

0: на Чембурке до развязки вблизи станции Анапская ограничено. Маслов призвал автомобилистов выбирать объездные пути.
1: Про нас.
0: Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Для многих периоды неопределенности отпуск начинает восприниматься как потеря контроля. Однако отказ от отдыха не делает человека более ценным. Из-за усталости и стрессов у таких сотрудников, напротив, снижается концентрация и растет раздражительность. Для компании хроническая усталость сотрудников ведет к снижению продуктивности и увеличению ошибок.
1: Про подростков.
0: И продолжение темы работы. 39% родителей рассказали, что их дети в возрасте от 14 до 18 лет уже подрабатывают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который приводят «Ведомости». По мнению родителей, главная причина, по которой подростки начинают зарабатывать, это желание самостоятельно оплачивать развлечения или же накопить на крупную покупку. На что стоит обратить внимание подросткам при поиске подработки, авторадио рассказала HR-специалист Зуля Лойкова.
2: Первое – это небезопасные условия труда. Почему так работодатели очень сильно переживают? Потому что они обязаны, да, обучить подростка работе. Не хватает вообще дополнительных рук еще и на стажеров. Второе – это график. То есть очень важно контролировать график, потому что подросток может переутомиться. Работа идет в ущерб уже учебе. Ну и третье – это неофициальное оформление. Если нет трудового договора, у подростка нет вообще никаких гарантий. Да, работодатель может вообще не заплатить за отработанные смены, внезапно, например, изменить ставку. Иногда вот пытаются оформить отношения через договор ГПХ или статус самозанятого, но это тоже лишает многих трудовых гарантий.

0: в какие-то противоправные действия. Курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: на вираже.
1: На что бы ни была похожа ваша жизнь, 10 сентября она может в корне измениться. Ну и, конечно же, в положительную сторону, потому что 10 сентября в прямом эфире Авторадио определится третий из пяти счастливчиков, желание которого мы с удовольствием исполним. А мечты у вас, друзья, самые разные. Кто-то мечтает полететь в космос, кто-то поплавать с китами, кто-то вообще хочет завести 500 овец. Но для Авторадио, напомню, нет ничего невозможного, поэтому мы исполним любую вашу мечту. Вы, главное, зайдите на сайт Авторадио.ру, расскажите нам, о чем мечтаете, замените гудки в мобильном на гимн Авторадио, и все, что останется, ждать звонка и наслаждаться эфиром. С этого часа в нем, кстати говоря, я, Владимир Бодров. Всем большой привет и море любимой музыки. Наслаждайтесь.
2: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют.

0: и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
2: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. Лемур Клининг – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. Лемур – новые стандарты чистоты. Город Саратов.

0: Горами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
2: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39-36-36. Музыка

Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 500 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе.

0: И очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
5: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
6: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах и проведения, количестве призов, сроках, мете и порядке их получения на сайте lenta.com.
7: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Да что за нормально?
10: Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат». 6+.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с ТП. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902

Договорись с солнцем. Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

0: водителю важно вовремя делать выводы и при этом сохранять движение вперед. Именно об этом идет речь на бизнес-фестах от Сбера, которые проходят по всей стране и объединяют деловых людей для живого общения, поиска бизнес-партнеров и обмена опытом. В этом году в центре внимания тема устойчивости. Основатель сети экспресс-парикмахерских Чио-Чио Ильнас Набиуллин считает, что устойчивость начинается с честной финансовой аналитики.
1: Бизнес – это же математика, а там все просто. Если в сегодняшних реалиях мы понимаем, что у этого бизнеса падают доходы, будем работать с тем, чтобы поднять эти доходы, если это возможно сделать. Если это невозможно, то, возможно, надо пересмотреть бизнес-модель. Если доходы не поменялись сильно, но при этом сильно выросла расходная часть, то надо работать с расходной частью. Как работать? Не бояться резать правильно в том месте, чтобы не навредить общей системе – это один из самых высокооплачиваемых навыков у управленцев.
0: Не обойтись предпринимателю и без прочной внутренней опоры, особенно когда результат приходит не сразу. Ильнас Набиуллин рассказал,

Крупные тяжелые в истории, об этом сообщает Washington Post. В середине мая там выявили не менее 5500 случаев заражения, 2500 человек скончались. Эксперты отмечают, что сейчас болезнь развивается быстрее. За первые 100 дней нынешней эпидемии заболело больше людей, чем за аналогичный период во время вспышки в Западной Африке в 2014 году. Об этом пишут «Аргументы недели». Медики считают, что реальные показатели могут быть в 2-3 раза выше официальных. Борьбу с болезнью осложняет нехватка финансирования, слабая система выявления новых

0: августа составила 60 рублей за десяток, увеличившись таким образом на 33% год к году. По словам специалистов, сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. К концу мая оптовые цены опускались до 25 рублей за десяток, а летом производители продавали яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости. Цены на яйца подвержены выраженной сезонности, при этом птицефабрики не могут оперативно корректировать выпуск. Летом спрос снижается и предложение временно повышается. С осени дисбаланс постепенно сокращается, в том числе и из-за возобновления работы учебных заведений, поскольку яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ.
1: Про космос.
0: Американский космический телескоп Нэнси Грейс Роман после вывода на орбиту ракеты Falcon Heavy начал автономный полет к точке Лагранж, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Об этом сообщила НАСА. На обсерватории успешно раскрылись солнечные панели, запитавшие бортовые системы. Обсерватория достигнет точки назначения примерно через 3 месяца и сразу начнет исследование. Первые данные поступят на Землю в начале 2027 года. Ежедневно с телескопа будут поступать данные объемом около 1 терабайта. Телескоп позволит получить данные более чем о 2 миллиардах галактик и исследовать эволюцию звезд, расширение Вселенной и формирование ее крупномасштабной структуры. Телескоп должен получить первые прямые фотографии экзопланет, раскрыть сущность темной энергии и понять, как распределена материя по Вселенной. Исследования затронут 100 миллионов звезд. Ожидается открытие 2500 экзопланет размером с Юпитер. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

еще лучше, когда рядом авторадио, и когда для этого даже не обязательно иметь под рукой приемник. Напоминаю, что слушать нас можно и в умной колонке, и через плеер на сайте авторадио.ру, и в нашем официальном мобильном приложении, в общем-то, любым удобным вам способом. И да, какой бы из них ни пришелся по душе, я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу в этом часе радовать вас любимой музыкой. Делайте громче и получайте удовольствие.

0: И 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
1: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в Мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанк», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления системы звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный

0: 12. Телефон 47 400.
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
2: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 648-7. 648-7. Прозубы.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на автор.

0: вылечили рак?
1: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала.

Ну, благо, с летом нас разлучают не навсегда, и не исключено, что впереди всеми любимый бархатный сезон, так что я, Владимир Бодров, призываю вас по этому поводу сильно не грустить, верить только в лучшее и слушать исключительно любимую музыку Авторадио. Она продолжает звучать.

0: Реклама. Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна Парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна
1: Парк! Яркие каникулы?
2: Айна Парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 6-8-3-5-3-5.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина!
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
6: 39 36 36.
7: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com, ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
8: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне.

0: Авторадио. Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
0: Всегда на связи. Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число пропавших без вести туристов после крушения парома у берегов Кипра увеличилось. Подробности далее.
3: Про главное.
2: При крушении парома у берегов Кипра 99 человек пропали, 7 погибли, 237 удалось спасти. Об этом сообщили власти Северного Кипра. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы водолазы. Напомним, паром с почти 300 пассажиров начал тонуть сегодня днем у побережья портового города Гирне. Капитан заметил, что в переднюю часть судна поступает вода, попытался вернуться в порт, но не успел. Судно перевернулось и стало уходить под воду. Среди пассажиров, предположительно, были россияне. В район ЧП работает береговая охрана, экипажи, находившихся поблизости судов, полиция и скорая помощь. К месту крушения направлены также и вертолеты.
3: Про регион.
2: Несколько жителей города Чадан в Туве отравились алкоголем. 2 человека скончались, 1 находится в реанимации. Следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике. Сообщается, что алкоголь вместе употребляли 4 местных жителей. 3 из них почувствовали себя плохо. 2 пострадавших скончались, а 3 сейчас находится в реанимации.
3: Про инициативы.
2: Введение процедуры отчисления из школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от хулиганов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние правила лишь формально позволяют исключить подростка, поэтому, возможно, нужно перевести в реальную. В СПЧ предлагали вернуть оценку по поведению.

0: линию, чтобы воздействовать на хулиганов. Речь идет о последовательных мерах. Сначала замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, а затем двойка, которую можно исправить. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская в беседе с Авторадио рассказала, что хулиганов и двоечников можно изменить, но не наказанием.
1: Ребенка в первую очередь меняет новая роль.

0: Поэтому они могут искать другую школу, переводить ребенка на домашнее обучение или заняться его воспитанием. Он уверен, что отчисления будет немного. Сама возможность исключения повлияет на подростка и на родителей. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

подобно любви, уже 10 сентября кого-то из вас найдет счастье, потому что именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов счастливого сезона фирменной игры Авторадио. Что это значит? Да то, что 10 сентября определится счастливчик, чью мечту мы исполним, вне зависимости от того, что она из себя представляет. А наши слушатели мечтают о разном. И о морском круизе, и о щенке далматинца, и построить небоскреб по своему собственному плану. В общем-то, мечты очень действительно крутые, друзья, и мы с удовольствием будем их исполнять. Все, что нужно сделать вам, это зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, ну и, конечно же, поделиться с нами своей заветной мечтой. Сделайте это как можно скорее, и 10 сентября ждите заветного звонка из студии Авторадио. В ней, кстати, по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет и еще больше хитов в продолжении эфира. Бледный

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу.

0: 39. Предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита можно изучить на сайте sberbank.ru. В разделе «Кредит» предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
2: Окошкина.
3: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели STO Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж STO Center и Car 55-66-77, улица Аэропорт, 20. STO Exlantix. Технологии будущего.
4: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Не хватает времени на уборку? Доверьте ее профессионалам. «Лемур Клининг» – это качественная уборка квартир, домов и коттеджей по понятным стандартам и без скрытых доплат. «Лемур» – новые стандарты чистоты. Город Саратов.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
12: Салоны флористики «Город цветов». Розы от 45 рублей и 101 роза от 4150 рублей. Салоны флористики «Город цветов». 25, 50, 50. Круглосуточно.
13: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит радость, снимает тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители, дарите детям воздушные шарики. И пусть учебный год будет счастливым. Для заказов на класс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А. Акция действует по 1 сентября 2026 года.

0: вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
5: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: «Адский шеф» по средам в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.

0: 12+.
1: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Экотопредмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Если ты настоящая звезда...
5: Ты это сказал?
4: У тебя нет права на ошибку.
6: Крутой мемчик получился.
4: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября.
7: 16+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям...

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Проведем кадастровые работы. Изготовим межевые и технические планы. Оформим в собственность земельные участки, дачи, коттеджи, гаражи. Центр оформления недвижимости. Телефон 98-88-88. И еще раз. 98-88-88.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Мир штормит, но память о близких — это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники.

0: присоединяться к отдельным укрупненным группам специальностей уже с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауке. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие, сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, напомним, стартовал в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов.
1: Про здоровье.
0: Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, например, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, например, скумбрия, сельдь или лосось, и природные антисептики, вроде лука, чеснока и имбиря. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека составляет не менее 7-8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время. Для стимуляции кровообращения достаточно 30-40 минут активного.

0: данным Центробанка, 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главный

Друзья, в ближайшие 3 часа услышите множество голосов и зажигательных ритмов, потому что в эфире стартовала большая дискотека Авторадио. Меня зовут Владимир Бодров. Всех, кто проводит последние выходные календарного лета с нами, а я от всей души приветствую и призываю провожать это прекрасное время года под не менее прекрасной

0: продолжим уже очень скоро. Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Какой пейзаж. Бескрайнее поле, шумная дорога.
4: Проезжая часть не место для

0: Немного рекламы и снова танцуем.
1: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.

0: Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Авторадио.

Мы же провожаем лето под ритмы большой дискотеки Авторадио. Кто-то на воздушном шаре, кто-то за рулем автомобиля, кто-то дома. В общем-то, вся страна сейчас отдыхает и готовится к новой трудовой неделе, которая, к тому же, станет еще и первой неделей календарной осени. Друзья, ну как бы не было грустно прощаться с летом, я, Владимир Бодров, призываю вас помнить о том, что ничто не вечно, и не забывать о той скорости, с которой летят недели.

0: Реклама.
1: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: столешницы и подоконники от производителя. Изготовление от 7 дней, монтаж под ключ. Акция до конца июня. Подоконники от 6000 рублей. Кухонная столешница от 13000 рублей. Бесплатный замер с образцами камня. Саратов 600766. Компания «Кронос». Крымский проезд 3.
1: Официальный дилер «Лада Премьер Кар» предлагает вам полный спектр услуг. Качественный сервис, большой выбор автомобилей «Лада» и выгодные финансовые решения. «Премьер Кар», город Саратов, улица Верхняя, 17. Телефон 47-400.
2: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж. Кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айна-бан!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айна-бан!
5: Яркие каникулы?
6: Айна-бан!
5: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина!
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Загранотека».
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
13: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио26», скидка 15%.
14: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили». 18-505-0084-83. Московская область. Город Щелково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
15: Реклама на Авторадио.
16: 39-36-36.
17: Музыка

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите

0: бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
2: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
1: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А мода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте. Большая дискотека Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.

Каждому по факту нужно было как можно больше танцевальных движений, честно уж говоря, разучить, потому что большая дискотека Авторадио не сбавляет свои обороты, и мы намерены дальше танцевать, зажигать, вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, ну и, разумеется, предвкушать будущие подобные встречи. Друзья, здесь по-прежнему Владимир Бодров, всех, кто проводит этот пока еще летний вечер с нами, от всей души приветствую и продолжаю музыкально мотивировать на

0: радио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Авторадио. Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
3: Энгельс, Нестерова, 100.
4: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
9: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
10: Кредит предоставляется по Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Иногда момент говорит сам за себя. Гибридные модели Esteo Exlantix теперь с государственной субсидией. Особые условия для тех, кто принимает быстрые решения. Подробнее в отделе продаж Esteo Center Car. 55-66-77. Улица Аэропорт 20. Esteo Exlantix. Технологии будущего.
13: Госсубсидия Минпромторга. Физлицам в виде кредита от ПАО «Сбербанк» и других партнеров до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
15: Проспект Строителей. 12.
16: Телеканал СТС представляет.
17: Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Космос!

0: 8-001-046-98.
1: Пропал интернет, а вместе с ним клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
2: 39, 36, 36.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: 1 сентября. День волнующий. И даже самый смелый ребенок немного переживает. Яркий воздушный шарик в руке, как маленький друг. Он дарит радость, снимает тревогу и превратит поход в школу в настоящий праздник. Дорогие родители, дарите детям воздушные шарики. И пусть учебный год будет счастливым. Для заказов на курс скидки до 35%. Магазин праздника «Веселая затея» в торговом комплексе «Форум» танкистов 1А. Акция действует по 1 сентября 2026 года.
1: Реклама на Авторадио.

рекламы и снова танцуем. Процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.

Тот, кто сильнее всех любит лето, в эти минуты танцует самым зажигательным образом, потому что на календаре последние выходные этого времени года, и большая дискотека Авторадио – отличный способ запастись самыми приятными впечатлениями. Друзья, давайте так и поступим, тем более, что я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу предоставлять вам такую возможность, ну а вы, в свою очередь, сделайте громче и зажигайте.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На! Паспорт! Красивое фото! Чиз фото! Любое красивое фото!
3: Чиз фото!
2: Красивое фото!

0: нет.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Авторадио.

Слова действительно излишни, когда есть отличная танцевальная музыка. И если вы к нам только присоединились, можете быть спокойны, друзья. Большая дискотека Авторадио только набирает свои обороты. Самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и вместе с нами провожать это лето под любимые хиты в едином танцевальном миксе. К этому я, Владимир Бодров, вас призываю, друзья. Зажигайте так, как умеете только вы.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина.
9: Ограниченное предложение от официального дилера «Автоцентр Юбилейный». Новый, большой, роскошный седан С-класса на автоматической коробке передач с 6-летней гарантией за честные 36 тысяч рублей в месяц. Без первоначального взноса. По промокоду «Авторадио» полный бак бензина в подарок. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
10: Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредита возможно изучить на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Предложение действительно до 31 августа 2026. Не является публичной офертой.
11: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
12: Проспект Строителей, 12. Выбирая автомобиль, важно понимать, за что вы платите. Belgi X50+. Это современный кроссовер с продуманной эргономикой, безопасностью и технологиями, которые реально полезны каждый день. Только до конца августа у официального дилера Belgi партнер Авто Саратов действует выгода до 100 тысяч рублей при покупке нового Belgi X50+. Не откладывайте. Подробности в Belgi партнер Авто. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 23. Телефон 42-82-26.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается с реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
16: Это новый вызов. Премьера.
17: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты. Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
20: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
21: ТАО «Галерея», первый этаж.
0: Реклама на автора.

0: и снова танцуем.
1: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полёрск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. Зачем?

0: чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: ООО «Kary». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва. Вечер.

0: 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям...

0: вообще его получишь.
1: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
2: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+. Авторадио. Авторадио.

Давайте-ка не только мама, но и вся семья поднимется на виртуальный танцпол и до финала этого часа с него не сойдет. Большая дискотека Авторадио на финишной прямой, поэтому я, Владимир Бодров, предлагаю вспомнить все возможные движения, позвать колонкам всех, с кем вы хотите разделить этот вечер и как следует зажечь.

0: фото.
1: По промокоду радио скидка 15%. Советская 4А напротив МФЦ. Чапаева 14/26. Торговый центр Ситимолл, первый этаж.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Проспект Строителей, 12.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айнапарк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айнапарк!
3: Яркие каникулы?
4: Айнапарк!
3: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
5: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
6: Это новый вызов.
7: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Ну все, интернет и ТВ настроены.
9: И скидка 70% как новому абоненту?
8: Само собой, вы теперь в Малине.
1: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
10: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39, 36, 36.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Предложение действует до конца августа.
16: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Музыка

следы, наши следы не остывают, и наше движение только вперед, это если вы за рулем. Ну а если вы не за рулем, то никаких принципиальных отличий нет. Мы в любом случае движемся дальше, друзья, в новую рабочую неделю, в новый сезон и в новое время года, даже можно сказать, потому как лето потихонечку завершается. Ну и мы с вами отчаиваться, разумеется, не будем. Будем держаться волны авторадио, будем наслаждаться этим прекрасным временем года, ну и не будем исключать бархатный сезон. Я, Владимир Бодров, желаю вам прекрасного настроения и дарю еще больше хитов в эфире. Наслаждайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино. Вы мечтаете?
2: Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто

0: дождливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных им сети согласно правилам использования «Озон-карты», размещенной на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории и на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
2: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Банкротство для физических лиц по лучшей цене в Саратове за 99 тысяч рублей под ключ. Сохраним ипотечное жилье. Рассрочка от компании. Телефон в Саратове 40-2049. Юридическая компания «Законотека».
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ. Предложение действует до конца августа.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей 12. Ликвидация склада «Столярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
10: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
8: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
9: Проспект Строителей 12.

0: Профессиональная уборка квартиры, коттеджи в Саратове и Энгельсе. Лемур Клининг. Освободите время для важного.
1: Ну все, интернет и ТВ настроены.
2: И скидка 70% как новому абоненту?
1: Само собой, вы теперь в Малине.
3: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36,

Соседы все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries». ВК-видео.
1: 12+.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айда-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айда-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айда-парк!
3: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
6: Проспект Строителей, 12.
7: Стоп! 2 миллиона за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 миллионов рублей. И только до 31 июля техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер.

0: Навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без наветывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: С Днем Знаний! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 26 августа по 1 сентября. Стейк из грудки индейки Индилайт. 525 граммов, 349 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
3: 39-36-36.
4: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищают кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией «Автофэмили». С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине «Автофэмили» на маркетплейсах. Промокод «Радио 26», скидка 15%.
5: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО «Автофэмили», ОГРН 118-503-84-83, Московская область, город Щелково, Московская улица, строение 27А, офис 411.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а всех, кто уже выбрал чудо в виде авторадио, я, Владимир Бодров, призываю выбирать способ прослушивания, потому как слушать нас можно не только в приемнике, но и через сайт авторадио.ру, в мобильном приложении или с помощью умной колонки, которой достаточно, так сказать, включи авторадио. Каждый из этих способов удобен, и какой бы вы в итоге ни выбрали, держитесь волны авторадио и наслаждайтесь любимой музыкой.

0: выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и не надо лишних слов.
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
8: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: Пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов, Шерстот Ахматович. Украина, П-321-668-001-01-06-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Ну все, интернет и ТВ настроены.
5: И скидка 70% как новому абоненту?
4: Само собой, вы теперь в Малине.
3: Сибирский медведь, интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо Росбанку. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Реклама на Авторадио.

0: 12+.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Авторадио.

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
1: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
2: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38 19 20.
3: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
4: Проспект Строителей, 12.
5: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
6: Айдапарк!
5: Потрясающие семейные выходные?
6: Айдапарк!
5: Яркие каникулы?
6: Айдапарк!
5: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
7: Ну все, интернет и ТВ настроены.
8: И скидка 70% как новому абоненту?
7: Само собой, вы теперь в Малине.
9: Сибирский медведь. Интернет-провайдер в частном секторе. Подробности уточняйте на сайте sm117.ru или у оператора по номеру 254-117. Не является публичной офертой.
10: Устали бороться с ржавчиной на колесных арках? Подкрылки Totem Liners надежно защищает кузов от грязи, гравия, влаги и дорожных реагентов. Дополнительный бонус. Шумоизоляция снижает уровень шума в салоне до 50%. Сделано в России компанией AutoFamily. С нами не заржавеет. Ищите Totem Liners с шумоизоляцией и без в магазине AutoFamily на маркетплейсах. Промокод RADIO26, скидка 15%.
11: Акция до 6 сентября 2026 года. ООО AutoFamily. ОГРН 118-505-00-84-83. Московская область. Ворошилково. Московская улица. Строение 27А. Офис 411.
0: Реклама.

0: gmail.ru. Расскажите нам, о чем мечтаете, замените гудки в мобильном на гимн Авторадио, и все, что останется 10 сентября, дождаться заветного звонка из студии. Сейчас в ней я, Владимир Бодров. Всем большой привет и море любимой музыки в продолжении эфира Авторадио. Делайте громче.
1: Я закрыл дверь.

0: пицца Космо. Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П-321-668-001-046-98.
2: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове. 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
4: Реклама на авто.

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
4: Айна-парк!
3: Потрясающие семейные выходные?
4: Айна-парк!
3: Яркие каникулы?
4: Айна-парк!
3: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
5: Готовые пластиковые окна. Приезжай и забирай. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Проспект Строителей, 12.
0: Реклама.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю, я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

Сдается мне, друзья, что долгие ожидания – это не всегда уж и плохо. Согласитесь, когда чего-то так долго ждал, а потом это получаешь, ну как приятно становится. Просто вдвойне, втройне даже. Всем привет, это Авторадио. Мы, кстати, ждать не заставляем. Делайте приемники громче, слушайте хорошую музыку в режиме нон-стоп без каких-либо ограничений. Зовут меня Олег Пивунов, страна, привет. Привет.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина. Реклама на Авторадио. 39-36-36.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится точка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Реклама на Авторадио.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

0: Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Мы все решаем быстро на лету. Останови.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L, номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

У каждого из нас есть любимые места для отдыха. Ну, знаете, у кого-то это может быть морское побережье, а для некоторых и диван. Прекрасное место. Где бы вы ни были, слушайте Авторадио. Это делает отдых еще ярче. Меня зовут Олег Пивунов. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Пицкий.
2: Была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Классный день рождения для своего ребенка?
2: Айдапарк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айдапарк!
1: Яркие каникулы?
2: Айдапарк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина!
5: Реклама на автора.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Реклама на автора.

0: реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой порошком производителя ООО «Lab Industries».
1: Но на сердце много трещин, ему места нет в коробке.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Реклама. Рекламодатель ООО «Lab Industries». По результатам внутренних исследований обладает эффектом восстановления цвета, способствует сохранению прочности ткани по сравнению со стиркой по